открывается. Следующая станция Бундестерио. Для вашей безопасности держитесь за поручень.